0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Баранович FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не буду.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Объединять сельхозпредприятия нужно обдуманно, отметил президент. Во всех школах и гимназиях сегодня пройдут выпускные вечера. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси в ходе кадровых решений высказался о том, как следует подходить к объединению сельскохозяйственных предприятий. Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, Александр Лукашенко призвал глав районов не спешить с присоединением слабых хозяйств к успешным. По его словам, такой подход может не только не помочь отстающему субъекту, но и погубить сильный. Как Министерство антимонопольного регулирования и торговли популяризирует белорусские товары на внутреннем рынке? Работа проводится всесторонне, подключаются все участники рынка. Как пояснили в ведомстве, в основе стимулирования потребительской активности, узнаваемость брендов. Так, в декабре 2025-го запущена масштабная акция «Кожная пятница. Родное свое», которая получила широкий отклик у населения и в СМИ. Все больше предприятий к ней присоединяются. Ритейл предоставляет скидки на определенные позиции. Еще одно направление – поддержка через льготное кредитование. Продолжаем выпуск. Самый трогательный момент учебного года. Во всех школах и гимназиях сегодня пройдут выпускные вечера. Молодые и нарядные юноши и девушки попрощаются со школой. Они соберутся в родных стенах, чтобы вспомнить приятные моменты, выразить слова благодарности за знания и поддержку, проведут время с одноклассниками. Рассвет после праздника вчерашние 11-классники встретят в новом статусе. В Барановичах большое плавание отправится 1243 старшеклассника. Юноши и девушки, показавшие исключительные успехи в учебе, будут удостоены медалей. Золотую в городе получат 179 человек, серебряную – 4. Почетные награды в торжественной обстановке им передадут в присутствии руководства Барановичей. Чествовать отличников намерены в городском доме культуры в 17 часов. Комфорт особенно ценен, когда его ограничивают. Традиционно летом жители многоэтажек сталкиваются с временным отсутствием горячей воды. На 1,5-2 недели приходится забывать о привычных ритуалах в ванной комнате. Актуальные для всех вопросы, почему это происходит. Городская инфраструктура – сложная многоступенчатая система, которая формировалась не один десяток лет. Время от времени ее отдельные части требуют особого внимания. От источников тепловых сетей в Барановичах вода транспортируется по трубам длиной порядка 154 километра. Объем работ за этим всем стоит немаленький. Плановые отключения обеспечат надежное теплоснабжение в период отопительного сезона, рассказал первый заместитель директора, главный инженер филиала Барановичские тепловые сети РУП «Брестэнерго» Сергей Игнатюк.
2: Мы обслуживаем центр, южный микрорайон, Боровки, северный микрорайон, поселок и Северный 2. Отключение этих магистралей для текущего ремонта приводит к тому, что нет горячего водоснабжения. Май – опрессовка, далее текущие ремонты поочередно тепловых магистралей. В августе еще раз опрессовка, контрольная проверка. Как только у нас есть готовность, мы сразу запускаем. Хочется сказать, что это вынужденные меры для того, чтобы мы с жильцами не встречались зимой, когда у них будут размораживаться батареи из-за того, что где-то произошел пожар.
1: Трубам устраивают стресс-тесты. Сначала воду в них охлаждают до безопасной температуры, потом подвергают сети давлению. Те коммуникации, которые с успехом прошли все испытания, служат дальше, а те, которые не выдержали, ремонтируют. Именно от этих процессов и зависит, сколько времени придется обходиться без горячей воды. К новостям компании. Новомырский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С, Д, Ф. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования третьего разряда. Электросварщик ручной сварки третьего разряда. Для учащихся трехразовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65-35-22. Срок подачи документов с 15 июня по 24 августа. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка

0: сегодня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Кадровый день во Дворце независимости. Президент обновил руководство Минприроды и издательского дома «Беларусь» сегодня. Председатель облсполкома Петр Пархомчик рассказал о значимом инвестпроекте на Барановичском хлопчатобумажном объединении. Об этом и другом подробнее. Кадровый день во Дворце независимости. Обновления в министерском и дипкорпусе, на крупных госпредприятиях, СМИ и местной вертикали власти. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко. Так, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко. На эту позицию он перешел с поста первого заместителя руководителя этого же ведомства. В числе главных приоритетов, обозначенных президентом перед новым министром, жесткий контроль за обращением с отходами и наведение образцового порядка на земле. Также лидер республики предложил рассмотреть передачу Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинении Минприроды. Это позволит объединить ресурсы ведомств и централизировать защиту экосистем страны. Изменения коснулись медиасферы. Крупнейший медиахолдинг страны, издательский дом «Беларусь» сегодня, возглавила Ольга Ануфриева, ранее занимавшая аналогичную должность в издательском доме «Звезда». Обращаясь к новому руководителю, глава государства обратил внимание на особый статус центрального печатного органа и обозначил ключевую роль современных медиа в формировании общественного мнения. День легкой промышленности отметят в Беларуси во второе воскресенье июня. Торжественное мероприятие проходит в эти дни в стране. Председатель облсполкома посетил швейное предприятие в Бресте. Петр Пархомчик рассказал, чем живет отрасль в первом регионе и назвал значимые инвестпроекты. Один из них реализуется в Барановичах. Новый виток на хлопчатобумажном объединении.

0: Не дал толчок в развитии получения тканей и пошива постельного белья. Причем работа налажена в автоматическом режиме. Приобретено необходимое оборудование в Китайской Народной Республике, которое позволяет создавать конкурентоспособную продукцию и, самое главное, успешно ее продавать на внутреннем рынке и за пределами республики, отметил Петр Пархомчик. Продолжаем выпуск. Свежее асфальтобетонное покрытие ложится на дороге Барановичей. На создание комфорта при передвижении транспорта трудятся специалисты Барановичей Ремстроя. По словам директора предприятия Максима Сасима, работы продолжаются в различных микрорайонах. Причем на контроле не только масштабные участки, но и точечное восстановление поврежденных. Завершается обновление по улице Брестской. Ведется отсыпка в частном секторе. Техника переместилась на улицу Железнодорожную. Полотно ляжет на отрезке почти в 1,5 километра от Колхозной до Слонимского шоссе.
1: Завершены работы по асфальтированию в районе детского садика 33-го. И планируется начать работы по асфальтированию улицы Железнодорожная, далее улицы Проминского. На сегодняшний день выполнен ремонт тротуара по улице Фабричной. Значительная работа проведена по улице Брестской. Сейчас ведутся работы по улице Промышленной. Были обозначены места движения пешеходов. Мы их просто сейчас приводим в нормативное и пригодное к эксплуатации состояние.
0: Славянский базар впервые выезжает за пределы Витебска, чтобы распеть страну перед музыкальным форумом. Уже 13 июня юбилейный фестиваль искусств отправится в Васильковый тур. Форум заедет в каждый областной центр на один день. Под открытым небом – ярмарка, выставка «35 мгновений фестиваля» от фотографов Билта, а также караоке со звездами. Первым атмосферу ощутит Гомель. Его жители споют вместе с суперфиналистом X-Factor Беларусь Никитой Белько и лауреатом международного конкурса в рамках Славянского базара в Витебске Иваном Зданюком. На следующей неделе, 19 июня, вокальные данные проверят могилевчане. 20 июня базар пошумит в столице. Все цветы июля начнут собирать в Гродно 9 числа, а финиширует масштабный форум в Бресте. К новостям компаний. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хотите служить закону и государству? Баранычский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете. Yeah.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте.
2: Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Российская Федерация уверена в своей силе передовое государство. Одна из ведущих держав с мощным экономическим оборонным потенциалом. Гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации, говорится в послании. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолевании испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития братских стран и народов, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину крепкого здоровья, выдающихся успехов во имя отчизны, а гражданам России счастья и благополучия.
1: Пока старшеклассники собираются на выпускные, будущие школьники готовятся впервые сесть за парты. Сегодня в Беларуси стартует прием документов для зачисления в первые классы. Всего в этом году в школах и гимназиях страны ждут 82 тысячи мальчиков и девочек. Правила стандартные. Приоритет у тех, кто подает документы по месту регистрации. Ребенку должно исполниться 6 лет. Родителям необходимо написать заявление, прикрепить свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. Есть возможности для тех, кто хочет попасть в школу не рядом с домом. Кампания продлится до середины августа. Всю подробную информацию о приеме можно узнать на сайтах школ. И о спорте. Хоккейный клуб «Текстильщик» поборется за бронзу чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд. Накануне наши спортсменки не смогли держать верх над действующим обладателем Кубка Беларуси. Матч на выезде закончился в пользу смолевической «Виктории» 2-0. Это была третья игра полуфинала. В стартовом поединке сильнее были соперницы 5-2. В ответном раунде барановичанки взяли реванш 2-1. Исход всей серии 2-1. Далее подопечная Юлии Михейчик встретится с гродненским «Ритмом», чтобы выяснить, кто окажется на третьей ступени дивизиона в этом сезоне. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Более 20 лет охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем Независимости. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот период достигнуты существенные результаты в расширении связей, обозначены перспективные направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях. Налажен конструктивный диалог на международных площадках, говорится в послании. Александр Лукашенко выразил уверенность, что реализация потенциала межгосударственного сотрудничества будет способствовать расширению совместных проектов в сфере продовольственной безопасности, промышленной кооперации, а также упрощению визового режима. Более 100 школьников из разных регионов страны съедутся в Горки для участия в финале республиканского этапа международного конкурса «Агро-НТРИ Беларусь». Мероприятие пройдет на базе Белорусской государственной сельхозакадемии с 17 по 19 июня. В этом году конкурс вызвал большой интерес. Организаторы получили свыше 500 заявок от учащихся 5-11 классов. После заочного отбора жюри определила лучших авторов, которые теперь лично защитят свои разработки. Главная цель соревнования – показать ребятам, что сельское хозяйство сегодня – это высокие технологии, цифровизация и наука, а также помочь им выбрать будущую профессию. Юноши и девушки предложат биологические методы защиты растений от вредителей, расскажут о применении современных инструментов в пчеловодстве, представят автоматизированные системы управления техникой. Также будут рассмотрены решения с использованием космических снимков, прогнозирования погоды, создания аналитических архивов. Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция в период школьных каникул традиционно усиливает контроль за безопасностью детей. В это время инспекторы проводят различные акции, дежурят у мест массового отдыха. Обучающие занятия в оздоровительных лагерях, направленные на предупреждение травматизма, позволяют повысить эффективность профилактической работы, говорит старший госавтоинспектор отделения ГАИ Барановичского РОВД Игорь Гордейко. Живой диалог с подростками состоялся в загородном лагере «Строитель». Сотрудники ДПС акцентировали внимание на соблюдении ПДД при управлении средствами персональной мобильности и велосипедом, рассказали об ответственности за различные нарушения, продемонстрировали тематический ролик. В непринужденной обстановке участники мероприятия обсудили различные ситуации, которые могут возникать на дороге, и закрепили полученные знания. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Баранович FM. Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
5: Барановичи ФМ.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Порядка 3 600 000 рублей выделено из фонда президента Беларуси на реставрацию уникальных святынь в Жировичах и Буцлаве. Соответствующее постановление подписал глава государства. Обновление иконостаса Успенского собора в Жировичах при поддержке госсредств начата в 2025-м. К настоящему времени полностью восстановлена верхняя секция алтаря 1670 года. В 2026-м более 3 000 000 рублей будет перечислено на продолжение переустройства на оставшихся элементах. О Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви из фонда президента будет выделено свыше 260 тысяч рублей на проведение первостепенных работ в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве, включая разработку документации по усилению фундаментов, стен, сводов и подпружных арок. Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия страны. Депутаты на очередном заседании третьей сессии Палаты представителей утвердили отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2025 год. В результате уточнений доходы составили почти 35,5 миллионов, расходы около 33 миллионов. Основной источник пополнения – 93% взносы на государственное социальное страхование. Неналоговые суммы составили 500 000 рублей, из республиканского бюджета практически 2 миллиона. На выплату пенсии направлено 80%, на пособие – 18,6%. В минувшем году перерасчет трудовых пенсий производился дважды – с 1 февраля на 10% и с 1 сентября на 5%. Бюджет сбалансирован и исполнен с профицитом. К другим новостям. Выпускные вечера пройдут сегодня во всех школах и гимназиях. В новом статусе свой первый рассвет встретят вчерашние 11-классники. Повсеместно к этому событию готовятся с особым трепетом. Мероприятия с вручением аттестатов проводятся на базе школ. О том, чтобы все прошло спокойно, позаботятся органы внутренних дел. В каждом учреждении образования на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим, рассказала старший инспектор группы информации общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
2: Задача правоохранителей – оградить выпускников и их родителей от противоправных посягательств. Родителям и педагогам необходимо повысить бдительность и своевременно информировать правоохранительные органы об угрозах безопасности. В избежание негативных правовых последствий необходимо соблюдать законодательство Республики Беларусь. За распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте статьей 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Помните о мерах безопасности при нахождении вблизи водоемов, объектов железной дороги, а также вблизи проезжей части автодороги. Родителям необходимо обеспечить надлежащий контроль за поведением своих детей.
1: Несовершеннолетним до 16 лет нельзя находиться на улице ночью без взрослых. Главное – бдительность. При обнаружении подозрительных предметов или противоправных действий необходимо сразу сообщить ближайшему наряду милиции или по телефону 102. Новостям компании. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Баранович FM.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС. Код 029-267-2288. Улица Притыцкого, 67.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Екатерина Ярмолик. Добрый день. Позиция Беларуси в объективе крупного международного медиа. Во Дворце независимости съемочная группа A1 Arabia English, одного из самых влиятельных вещателей Ближнего Востока. Телеканал доступен в более чем 150 странах. Аудитория свыше 110 миллионов человек. Александр Лукашенко дает интервью австралийскому журналисту и телеведущей корпорации Мелинде Насифоре. Разговор о глобальной политике, региональной и мировой безопасности, а также о месте Беларуси в стремительно меняющемся мире. Постановлением Совмина Республики крупный инвестпроект холдинга «Савушкин продукт» по реконструкции и возведению объектов производственного филиала в Барановичах получил гарантию правительства от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Иными словами, действующий налоговый режим сохранится до 31 декабря 2027. Бизнес-план, который реализуется в настоящее время, предусматривает масштабную модернизацию предприятия, расположенного на улице 50 лет БССР. Фактически, это новое строительство, рассчитанное на 2024-2027 годы. Планируется вложить в него более 181 миллиона рублей. Продолжаем выпуск. За минувшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство противоправных действий предотвращено. Зарегистрировано 49 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 6 фишинговых интернет-ресурсов. Приостановлены расходные операции по 112 счетам. Задержан один курьер, работавший в интересах аферистов. Среди наиболее распространенных уловок – сверхвыгодная покупка товаров в интернете, аренда жилья, торговля на финансовых биржах и хищение с использованием соцсетей. К новостям компании. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии Барановичской ТЭЦ. В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 15 по 19 июня будет отключена горячая вода по улицам Брестской от Ленина до Притыцкого, Димитрова, Ленина, Советской, Комсомольской 5, Гагарина от Брестской до Комсомольской, Малаховской, Зои Космодемьянской, 50 лет ВЛКСМ 2-16, Свердлова, а также с 9 часов 18 июня до 17 часов 26 июня в жилом доме номер 46А на улице 50 лет ВЛКСМ. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временное неудобство. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, и голенько, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи FM.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Председатель Совета Республики Наталья Качанова с рабочим визитом в Столинском районе. В сердце Полесья пройдет заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Участники обсудят обеспечение сбалансированного развития территории посредством реализации мер, предусмотренных программой развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Порядка 3 600 000 рублей выделено из фонда президента Беларуси на реставрацию уникальных святынь в Жировичах и Буцлаве. Соответствующее постановление подписал глава государства. Обновление иконостаса Успенского собора в Жировичах при поддержке госсредств начата в 2025-м. К настоящему времени полностью восстановлена верхняя секция алтаря 1670 года. В 2026-м более 3 000 000 рублей будет перечислено на продолжение переустройства на оставшихся элементах. О Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви из фонда президента будет выделено свыше 260 000 рублей на проведение первостепенных работ в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве, включая разработку документации по усилению фундаментов, стен, сводов и подпружных арок. Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия страны. Комфорт особенно ценен тогда, когда его ограничивают. Традиционно летом жители многоэтажек сталкиваются с временным отсутствием горячей воды. На 1,5-2 недели приходится забывать о привычных ритуалах в ванной комнате. Актуальные для всех вопросы, почему это происходит. Городская инфраструктура – сложная многоступенчатая система, которая сформировалась не один десяток лет назад. Время от времени ее отдельные части требуют особого внимания. От источников тепловых сетей в Барановичах вода транспортируется по трубам длиной порядка 154 километра. Объем работы за всем стоит немаленький. Плановые отключения обеспечат надежное теплоснабжение в период отопительного сезона, рассказал первый заместитель директора, главный инженер филиала Барановичской тепловой сети «Румбрестэнерго» Сергей Игнатюк.
2: Мы обслуживаем центр, южный микрорайон, Воротки, северный микрорайон, поселок и северный два. Отключение этих магистралей для текущего ремонта приводит к тому, что нет горячего водоснабжения. Май – опрессовка, далее текущие ремонты поочередно тепловых магистралей. В августе еще раз опрессовка, контрольная проверка. Как только у нас есть готовность, мы сразу же запускаем. Хочется сказать, что это вынужденные меры для того, чтобы мы жильцами не встречались зимой, когда у них будут размораживаться батареи из-за того, что где-то произошел пожар.
1: К другим новостям. Выпускные вечера пройдут сегодня во всех школах и гимназиях. В новом статусе свой первый рассвет встретят вчерашние 11-классники. Повсеместно к этому событию готовятся с особым трепетом. Мероприятия с вручением аттестатов проводятся на базе школ. О том, чтобы все прошло спокойно, позаботятся органы внутренних дел. В каждом учреждении образования на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции. Усилен пропускной режим, рассказала старший инспектор группы информации общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
3: Задача правоохранителей – оградить выпускников и их родителей от противоправных посягательств. Родителям и педагогам необходимо повысить бдительность и своевременно информировать правоохранительные органы об угрозах безопасности. В избежание негативных правовых последствий необходимо соблюдать законодательство Республики Беларусь. За распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте статьей 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Помните о мерах безопасности при нахождении вблизи водоемов, объектов железной дороги, а также вблизи проезжей части автодороги. Родителям необходимо обеспечить надлежащий контроль за поведением своих детей.
1: Несовершеннолетним до 16 лет нельзя находиться на улице ночью без взрослых. Главное – бдительность. При обнаружении подозрительных предметов или противоправных действий необходимо сразу сообщить ближайшему наряду милиции или по телефону 102. Пока старшеклассники собираются на выпускные, будущие школьники готовятся впервые сесть за парты. Сегодня в Беларуси стартует прием документов для зачисления в первые классы. Всего в этом году в школах и гимназиях страны ждут 82 тысячи мальчиков и девочек. Правила стандартные. Приоритет у тех, кто подает документы по месту регистрации. Ребенку должно исполниться 6 лет. Родителям необходимо написать заявление, прикрепить свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. Есть возможности и для тех, кто хочет попасть в школу не рядом с домом. Кампания продлится до середины августа. Всю подробную информацию о приеме можно узнать на сайтах школ. К новостям кампании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край» – подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Погодные условия в Беларуси определяет атмосферный фронт, вслед за которым начала поступать прохладная воздушная масса с севера-запада Европы. Она принесла понижение температуры и дождевые грозовые облака. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов, вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель»

0: 208-264-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Баранович ФМ. If you ask a stupid question,

слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас не

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-11-72. 207-11-72.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму, сообщает Белта. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление, предусматривающее передачу гуманитарно-образовательного предприятия «Центр международных связей» с подчинением Минобразования к Национальному агентству по туризму, которое будет переименовано в Республиканское унитарное предприятие «Центр развития туризма и международных связей». Предполагается усиление потенциала структуры по выполнению возложенных на него задач организационно-технического, информационного и методического характера. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Дата учреждена по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этом году тематические мероприятия проходят под девизом «Одна капля человечности. Сдайте кровь, спасите жизнь». Главная цель масштабного марафона – поблагодарить активистов за их неоценимый вклад в помощь людям, а также напомнить обществу, что регулярные донации необходимы для поддержания неснижаемого и доступного резерва крови. Традиционная инициатива реализуется при поддержке государства и крупнейших общественных объединений страны. В акции принял участие заместитель главы Брестской области Виктор Рафалович и другие сотрудники облсполкома, включая начальников управления и отделов. Напомним, присоединиться может любой гражданин Беларуси или человек, постоянно проживающий на территории республики, в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Продолжаем выпуск. За 2025 и 2026 годы на территории Барановичского района зарегистрировано 6 ДТП с участием диких животных, в результате которых 2 человека погибло и 7 получили телесные повреждения, рассказал старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. Очередная авария произошла 7 июня. Молодой человек на БМВ ехал в сторону Минска по трассе М1 около 23 часов. На 242-м километре трассы он совершил наезд на лося, выбежавшего на проезжую часть. После автомобиль попал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП пассажир, который находился на переднем сидении, погиб. Водитель и еще один, находившийся в салоне машины гражданин, получили телесные повреждения.
2: Если в поле зрения попало животное, следует снизить скорость. Чем медленнее двигается автомобиль, тем больше вероятность, что зверь успеет убежать. По крайней мере, можно свести к минимуму последствия столкновения. В случае ДТП водитель должен вызвать сотрудников ГАИ и обязательно их дождаться. Также необходимо помнить, что нельзя увозить с собой сбитое животное. В таком случае действия водителя приравниваются к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать несчастного случая, при движении вдоль лесных массивов нельзя терять бдительность, особенно в утренние и вечерние часы, когда дикие животные особенно активны.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники подозревают.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-13. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Диалог продолжался около полутора часов. Президент ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались ситуации на Ближнем Востоке, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Глава государства поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях. Высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент Мелинда Нусифора. Уже завтра они будут выбирать будущее. Аттестаты зрелости сегодня получают выпускники по всей стране. Вечера в школах и гимназиях соберут в родных альма-матер вчерашних одноклассников. Прежде праздник для тех, кто удостоен особых наград. Золотых медалистов чествовали в Барановичском районе. Бал в Мирновской средней школе, которая с гордостью носит имя легендарного героя минского подполья Ивана Кабушкина, собрал виновников торжества, их родителей, педагогов и почетных гостей. Главу района Романа Жука, начальника отдела по образованию райисполкома Ольгу Воляк, председателя Малаховецкого сельисполкома Василия Володкевича. Роман Борисович подчеркнул, что ребята достойно сдали экзамены и подтвердили крепкие знания. За этими успехами слаженная профессиональная работа учителей, родителей и педагогов.
2: Всегда оставайтесь благодарными своим педагогам, которые все эти годы были рядом с вами, закладывали прочные знания и раздавали жизненный опыт. Своим родителям, которые поддерживали вас в любых начинаниях и стремлениях. Каждый из вас получит аттестат о среднем образовании, который станет первым шагом к приобретению профессии и становлению настоящего специалиста. И только от вас, от вашего желания и стремления зависит ваш успех. Вы будущее, надежда нашего государства, залог процветания и независимости. Пусть исполняются ваши мечты, реализуются намеченные планы, достойно будут выдержаны вступительные испытания. И пусть каждый ваш последующий шаг будет уверенным и целеустремленным. Районный исполнительный комитет всегда поддержит ваши начинания и инициативы. Убежден, что в дальнейшем вы активно пополните ряды наших предприятий.
1: Знаки отличия, за которыми годы учебы и стараний, в Барановичском районе вручены 6 ученикам. Валерии Адамович и Владиславу Белоусу, Жемчужинская средняя школа. Марии Климович, Русиновская средняя школа. Виорике Боб, Столовичская средняя школа. Валерии Суходольской, Ксении Галецкой, Городищенская средняя школа имени Скипора. Каждый из этих ребят не только отличник, но и с активной жизненной позицией. Они победители республиканских олимпиад, юные ученые, участники школьного самоуправления. Так Владислав Белоус – выпускник Национального детского технопарка по направлению искусственный интеллект. Проявил себя как талантливый режиссер. Его фильм был официально отобран в основную программу международного кинофестиваля «Листопад». Представлял страну на международных конференциях с Казахстаном и Китаем. В конкурсе ШОС удостоен звания «Звезда-рассказчик». За каждым талантливым ребенком – сплав их личного упорства и огромного труда наставников. Отправить в большое плавание юношей и девушек пришло подрастающее поколение. Первоклассники вручили старшим товарищам импровизированные подковы на счастье. В завершении 11-классники закружились в праздничном вальсе. Продолжаем выпуск. Июнь в Барановичах продолжает бить рекорды по количеству регистраций браков. Как рассказали в отделе ЗАГС горосполкома, сегодня судьбы связали 17 пар молодоженов. Марш Мендельсона звучал для горожан как в молодом, так и в более осознанном возрасте. Самой юной невесте – 21, жениху – 23. Жители Барановичей выходят замуж и в 45 лет, а женятся и в 52. А вот суббота не стала популярной на выдачу свидетельств о подтверждении любви. Всего 3. Возможно, будущих супругов смутило число 13. Всего же с начала года союзы скрепили 262 пары. Расторгли отношения по обоюдному согласию 58. К другим новостям. В Барановичах младенец отравился водой из чайника с лимонной кислотой. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский. По его словам, двухмесячный ребенок попал в больницу с диагнозом «острое случайное отравление химическим веществом». Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В ходе проверки стало известно, что женщина с грудным ребенком приехала в гости к своей матери. Бабушка решила почистить чайник от накипи и добавила лимонную кислоту, не предупредив об этом дочь. Ничего не подозревая, для приготовления смеси она налила воду и стала кормить малыша из бутылочки. Когда поняла, что в емкости лимонная кислота, забила тревогу и вызвала медиков. Мальчику своевременно оказана необходимая медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. К новостям компании. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

наше радио. Баранович ФМ. Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Новые резиденты Великого Камня реализуют проекты в сфере медицины и биотехнологий, сообщили в индустриальном парке. Предприятие с белорусско-российским капиталом «Фармленд ВК» наладит современное производство инфузионных растворов, широко применяемых в учреждениях здравоохранения. В выпуске продукции будут использоваться инновационные автоматизированные линии и системы контроля качества. Общество с ограниченной ответственностью «Генева» с белорусским капиталом создает интегрированную научно-производственную платформу, объединяющую разработку и промышленный выпуск продуктов для молекулярно-генетических и геномных исследований. Проект предусматривает внедрение автоматизированных и цифровых решений для управления лабораторными и производственными процессами. Десятки тысяч белорусов отметят свой профессиональный праздник 12 июня. Все, кто задействован в легкой промышленности нашей страны. Это крупная отрасль, центр которой – концерн «Беллекпром». Он объединяет почти 2000 компаний-производителей. Белье, обувь и трикотаж. Белорусское в определении этих слов гарантирует качество. География экспорта широкая. Это не только Россия, страны СНГ, но и рынок дальней дуги. Весомый вклад в список достижений отечественного «Легпрома» вносит Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. В преддверии даты в нашем городе чествовали тех, кто своим трудом причастен к развитию важной сферы. В стенах колледжа легкой промышленности имени Чернышова поздравляли работников БПХО. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель проекта по управлению БПХО, управляющий организацией Оршанский льнокомбинат Андрей Киблов, председатель горосполкома Максим Антонюк, глава горсовета депутатов Виктор Колосовский. Обращаясь к работникам БПХО, Максим Антонюк подчеркнул, история развития предприятия неразрывно связана с историей развития Барановичей. Производственное хлопчатобумажное объединение трансформировало город из железнодорожного узла в крупный промышленный центр. А продукцию, которую выпускает предприятие, хорошо знают как в нашей стране, так и за ее пределами.
2: Я от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем работников легкой промышленности. Ваша сфера – это огромная важная составляющая промышленного потенциала нашей страны и нашего города. Ваша история и история развития города тесно связаны между собой. Ведь ПХБО когда-то стало градообразующим предприятием. Сегодня мы с гордостью говорим, что ПХБО – это крупнейший производитель текстиля в Республике Беларусь. Продукция, которая у нас производится, ее знают за пределами нашей страны. В истории предприятия были разные моменты, были тяжелые периоды. Но вам удалось сохранить коллектив, вам удалось показать, что такое БПХО и что такое работники. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за ваш действительно нелегкий труд. Я хочу поблагодарить каждого за вклад в развитие этого предприятия. Я хочу пожелать вам уверенной реализации намеченных вами планов. Желаю крепкого здоровья, процветания. Ну и естественно, так как БПХО ассоциируется с женщинами, я хочу пожелать вам в год женщины только мира, здоровья. Пускай в ваших семьях всегда горит крепкий семейный очаг, а ваши дети вас только радуют.
1: Лучшие в своем деле удостоены наград разного уровня. Это грамоты городского исполнительного комитета, горсовета депутатов и знаки внимания от городской организации общественного объединения «Белая Русь», профсоюзного движения «БРСМ». Отдельно звучали слова благодарности в адрес ветеранов труда, победителей конкурса «Лучший по профессии», а также активистов разносторонней жизни коллектива. Атмосферу праздника и музыкальные подарки презентовали гостям творческие коллективы Барановичского региона. Продолжаем выпуск. На площади Ленина в Барановичах удалили аварийные ели. Два 16-метровых дерева у памятника Ленину, высаженных еще в 1950-е годы, специалисты признали аварийными. Заключение стало поводом для решения горосполкома об их сносе. 12 июня работники службы озеленения приступили к их ликвидации. Взамен будут высажены другие растения, рассказал генеральный директор городского ЖКХ Дмитрий Техно. К слову, в 2025-м в Барановичах появилось более 7000 зеленых насаждений. В этом году намечено добавить еще порядка 4000. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист, кочегар, котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номер 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69 и 64 93 62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-розыгрыш, разыграть вкусный подарок, но также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 12 июня, пятница. Пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие 2 часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику Brainstorm. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
5: Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей.
4: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 12 июня, начиная с 1949 года, в этой стране традиционно отмечают День всех влюбленных, или Dia dos Namorados. Как вы думаете, в какой стране конкретно? Вариант первый – Испания, вариант второй – Португалия, и вариант третий – Бразилия. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 12 июня, начиная с 1949 года, в этой стране традиционно отмечают День всех влюбленных, или Dia dos Namorados. В какой стране конкретно? Вариант первый – Испания, вариант второй – Португалия, и вариант третий – Бразилия. Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: me.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами, акция! Лови волну скидок только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, в какой стране 12 июня традиционно отмечают День всех влюбленных или Dia dos Namorados. Все дело в том, что День Святого Валентина в этой стране обычно приходится на период легендарного карнавала. Естественно, речь сегодня зашла о Бразилии. Как многие из вас догадались, широкое распространение праздник получил с 1949 года. День 12 июня был выбран, потому что является кануном Дня Святого Антония. Считается, что он благословляет браки молодых пар, даруя им радость и процветание. Празднование этого дня в Бразилии похоже на празднование Дня Святого Валентина. В большинстве других стран, как правило, пары обмениваются романтическими подарками, например, шоколадными конфетами или цветами, а также устраивают вечерние свидания. Кроме того, принято украшать дом. Интересный факт. В ряде других португалоязычных стран сам термин «Dia dos Namorados» используется именно для обозначения праздника 14 февраля. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6043. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донорум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донорум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Палате представителей утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025. Первый шаг во взрослую жизнь. В Барановичах выпускные вечера для 11-классников. Об этом и другом подробнее. В Палате представителей утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025. Доходы составили более 50 миллиардов рублей. За счет этих средств были профинансированы здравоохранение, образование, промышленность и иные сферы. В итоге сложился дефицит в размере 2 миллиардов рублей. Это более чем вдвое меньше первоначального прогноза. Эксперты называют показатель некритичным. Цифра говорит о динамике, управляемости процессом дефицитности с возможностью компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований. Велика доля социальных расходов. На рост этого пункта повлияло прежде всего повышение заработной платы работников бюджетной сферы на 11%. Депутаты также ратифицировали межправсоглашение с Республикой Того об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Это должно активизировать деловое сотрудничество и способствовать развитию официальных контактов между странами. Особенный день, который навсегда останется в их памяти. По всей Беларуси проходят выпускные вечера. В Барановичах 1243 11-классника попрощаются со школой. Именно они, амбициозные, талантливые и целеустремленные, сегодня делают первый шаг во взрослую жизнь. Им предстоит строить и определять будущее страны. Некоторые ребята проявили особенное старание в учебе. Для них в эти минуты торжественная церемония вручения медалей. На сцене городского дома культуры знаки отличия получают юноши и девушки, продемонстрировавшие исключительные успехи. Триумфаторов чествуют в присутствии представителей власти, депутатов и парламентариев, учителей и руководителей учреждений образования, родителей. Золотыми медалями отмечены 179 человек, серебряными – 4. Успехов в дальнейшей реализации пожелал ребятам глава города. Максим Антонюк подчеркнул, что после окончания вузов квалифицированных специалистов ждут в родном городе.
2: В этом году у нас ребят, наши замечательные дети города Барановичи, показали такой замечательный результат. 183 медалиста. Это впервые за нашу пятилетнюю историю. У них заканчивается замечательная детская жизнь. Они вступают на взрослый путь. 11 лет каждодневного труда, усилий, познаваний. Они закончились. Они получают результат и идут дальше в замечательную взрослую жизнь. Я хочу им пожелать только удачи. Пускай они не перестают мечтать, потому что все мечты сбываются, если к ним идти целенаправленно. Мирного неба над головой, успешной сдачи вступительных, поступить, куда они хотят. И, естественно, прошу их вернуться в наш город, чтобы он расцветал вместе с ними. Ведь именно наша молодежь – это будущее нашей страны. Те, кто поведет ее вперед. А она у нас самая замечательная.
1: С ответным словом под софитами перед выпускниками, педагогами и руководством города выступили выпускники. Представители гимназии номер 3 Дарья Жалниревич и гимназии номер 4 Арсений Ананчик. После торжественного вручения аттестата в родных школах выпускников ждут развлекательные программы. Праздник продлится до самого рассвета, где вчерашние школьники встретят первый день своей новой взрослой жизни. В Беларуси подтвердила свою эффективность оперативная форма связи населения и представителей власти. Еженедельно, каждую субботу с 9 до 12, любой гражданин имеет право обратиться по волнующему его вопросу на прямую телефонную линию к руководству своего региона. Главная цель такого формата общения – держать руку на пульсе событий, происходящих на местах. Понимать, чем живут люди, получать информацию о реальном положении дел. Предложения и инициативы, направленные на развитие Брещины, можно будет обсудить с заместителем председателя облсполкома Виктором Рафаловичем 8-0-162-26-99-26. С жителями Барановичей диалог будет вести председатель горосполкома Максим Антонюк 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает заместитель председателя Барановичского райисполкома Михаил Борисевич. Продолжаем выпуск. Проявить ловкость, креатив и любовь к своей земле. Пластилина села Брещины выберут 13 июня в Первом регионе. Масштабное событие примет Каменецкий район. Агрогородок Долбизна. Агропромышленный баттл соберет 16 семей из разных уголков области, чтобы продемонстрировать таланты и трудолюбие взрослых и детей. Право отстаивать честь Барановичского района удостоена семья Артюх, представляющая птицефабрику «Дружба». Евгений и Виктория живут в агрогородке «Жемчужный», воспитывают троих дочерей, ведут хозяйство и занимают активную жизненную позицию. Поддержать наших земляков можно в онлайн-голосовании, которое проходит в телеграм-канале областного союза молодежи. К новостям компании. Важное сообщение для потребителей тепловой энергии «Барановичская ТЭЦ». В связи с текущим ремонтом тепловых сетей с 15 по 19 июня будет отключена горячая вода по улицам Брестской от Ленина до Притыцкого, Димитрова, Ленина, Советской, Комсомольской 5, Гагарина от Брестской до Комсомольской, Малаховской, Зои Космодемьянской, 50 лет Валка СМ 2-16, Свердлова, а также с 9 часов 18 июня до 17 часов 26 июня в жилом доме номер 46А на улице 50 лет Валка СМ. Администрация Барановичских тепловых сетей благодарит жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В субботу погоду в Беларуси продолжат определять активные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы. Они принесут дожди, грозы, местами ливни. В воскресенье на территорию страны ожидается перемещение очередных фронтальных разделов с территории Польши. В большинстве районов осадки, днем местами грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте «Нашкрай.бай». Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками, приятными, вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 12 июня на календарной странице Madison B открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Стелла Лефти. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. Победу со счетом 2-0 праздновали футболисты сборной Мексики. Первый гол в этом матче забил нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес на 9-й минуте. Полузащитник ЮАР Яя Ситхоли был удален на 49-й минуте за фол последней надежды. Нападающий мексиканцев Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды на 67-й минуте. Нападающий ЮАР Тхемба Сване был удален на 84-й минуте, а на 92-й был удален защитник Мексики Сесар Монтес. Во втором туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей 19 июня. Сборная ЮАР днем ранее сыграет с Чехией. Уже сегодня состоялся второй матч группы А чемпионата мира, в котором встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Команды играли на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане. Победу со счетом 2-1 одержала сборная Южной Кореи. Первый гол в этом матче забил защитник Чехии Владислав Крейчи на 59-й минуте. Полузащитник корейцев Хван Инбем сравнял счет на 67-й. О Хён Кью вывел азиатскую команду вперед на 80-й. Таким образом, Южная Корея набрала 3 очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице группы А. Чехия не имеет в своем активе набранных баллов и занимает 3-е место, лидирует сборная Мексики. Бывший полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва согласовал контракт с мадридским Реалом на 2 года. Об этом сообщил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере. Стороны достигли договоренности. Португалец подпишет контракт на 2 года с опцией продления еще на 1 сезон. Реал начал работу над сделкой около 36 часов назад и очень быстро довел ее до завершения. Жозе Мауриньо хотел видеть Бернарду в своей команде, и футболист дал согласие на переход в Реал. Информация о продвинутых переговорах, появившаяся сегодня, полностью подтвердилась, написал Романо. В минувшем сезоне Бернардо Силва принял участие в 53 матчах во всех турнирах за Манчестер Сити, в которых он отметился 3 голами и 5 результативными передачами. На сегодня вынесен на один единственный интересный поединок. Первый матч чемпионата мира в группе Б, где еще одна страна-хозяйка Мундиаля, сборная Канады, сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «Лови волну скида» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: «Неформат».
1: В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно ознакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого правила. Ну и отдельно представим совершенно забытый английский коллектив под названием «Mystery Jets», который, кажется, давно сошел со сцены и 6 лет не выпускал ничего нового. Наконец, группа готовится выпустить 7-й по счету студийный альбом. Пластинка «Долго» называется «I Hold to See the Sky Through Eye» и поступит в продажу 21 августа. Давайте послушаем свежий трек. Итак, «Mystery Jets», новая песня «Black Sage». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Диалог продолжался около полутора часов. Президент ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались ситуации на Ближнем Востоке, поиска развязок существующих противоречий, перспектив мирного урегулирования. Глава государства поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях. Высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент Мелинда Нусифора. Десятки тысяч белорусов отметят свой профессиональный праздник 12 июня. Все, кто задействован в легкой промышленности нашей страны. Это крупная отрасль, центр которой – концерн «Беллекпром». Он объединяет почти 2000 компаний-производителей. Белье, обувь и трикотаж. Белорусское в определении этих слов гарантирует качество. География экспорта широкая. Это не только Россия, страны СНГ, но и рынок дальней дуги. Весомый вклад в список достижений отечественного «Лекпрома» вносит барановическое производственное хлопчатобумажное объединение. В преддверии даты в нашем городе чествовали тех, кто своим трудом причастен к развитию важной сферы. В стенах колледжа легкой промышленности имени Чернышова поздравляли работников БПХО. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель проекта по управлению БПХО, управляющий организацией «Аршанский льнокомбинат» Андрей Киблов, председатель горосполкома Максим Антонюк, глава горсовета депутатов Виктор Колосовский. По словам руководителя предприятия Андрея Киблова, коллектив уверенно движется к успеху, несмотря на трудности, которые порой возникают. Впереди амбициозные задачи, в частности, модернизация ткацкой фабрики, рассказал Андрей Киблов.
2: Мы вступили в фазу реализации большого проекта для нашего предприятия. Это модернизация ткацкой фабрики. Этот проект стоит более 15 миллионов белорусских рублей и позволит установить 80 новых ткацких станков и увеличить выпуск тканей 350 тысяч в месяц, которые мы сегодня делаем, до 1,5 миллионов. Хотелось бы всем пожелать здоровья, мирного неба, успеха вам и вашим близким. С праздником, уважаемые коллеги!
1: Поздравления труженикам легкой промышленности адресовал глава города. Обращаясь к работникам БПХО, Максим Антонюк подчеркнул, история развития предприятия неразрывно связана с историей Барановичей. Производственное хлопчатобумажное объединение трансформировало город из железнодорожного узла в крупный промышленный центр. А продукцию, которую выпускает флагман, хорошо знают как в нашей стране, так и за ее пределами.
3: Я от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем работников легкой промышленности. Ваша сфера – это огромная важная составляющая промышленного потенциала нашей страны и нашего города. Ваша история и история развития города тесно связаны между собой. Ведь ПХБО когда-то стало градообразующим предприятием. Сегодня мы с гордостью говорим, что ПХБО – это крупнейший производитель текстиля в Республике Беларусь. Продукция, которая у нас производится, ее знают за пределами нашей страны. В истории предприятия были разные моменты, были тяжелые периоды. Но вам удалось сохранить коллектив, вам удалось показать, что такое БПХО и что такое работники. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за ваш действительно нелегкий труд. Я хочу поблагодарить каждого за вклад в развитие этого предприятия. Я хочу пожелать вам уверенной реализации намеченных вами планов. Желаю крепкого здоровья, процветания. Ну и естественно, так как БПХО ассоциируется с женщинами, я хочу пожелать вам в год женщины только мира, здоровья. Пускай в ваших семьях всегда горит крепкий семейный очаг, а ваши дети вас только радуют.
1: Лучшие в своем деле удостоены наград разного уровня. Это грамоты городского исполнительного комитета, горсовета депутатов и знаки внимания от городской организации общественного объединения «Белая Русь», профсоюзного движения «БРСМ». Отдельно звучали слова благодарности в адрес ветеранов труда, победителей конкурса «Лучший по профессии», а также активистов разносторонней жизни коллектива. Атмосферу праздника и музыкальные подарки подготовили для гостей творческие коллективы Барановичского региона. Продолжаем выпуск. Уже завтра они будут выбирать будущее. Аттестаты зрелости сегодня получают выпускники по всей стране. Вечера в школах и гимназиях объединили вчерашних одноклассников. Прежде праздник для тех, зачастую достоин особых наград. Золотых медалистов чествовали в Барановичском районе. Бал в Мирновской средней школе, которая с гордостью носит имя легендарного героя минского подполья Ивана Кабушкина, собрал виновников торжества, их родителей, педагогов и почетных гостей. Главу района Романа Жука, начальника отдела по образованию райисполкома Ольгу Воляк, председателя Малаховецкого сельсполкома Василия Володкевича. Роман Жук подчеркнул, что ребята достойно сдали экзамены и подтвердили крепкие знания. За этими успехами слаженная профессиональная работа учителей, родителей и самих героев праздника.
4: Всегда оставайтесь благодарными своим педагогам, которые все эти годы были рядом с вами, закладывали прочные знания, передавали жизненный опыт. Своим родителям, которые поддерживали вас в любых начинаниях и стремлениях. Каждый из вас получит аттестат о среднем образовании, который станет первым шагом к приобретению профессии и становлению настоящего специалиста. И только от вас, от вашего желания и стремления зависит ваш успех. Вы будущее, надежда нашего государства, залог процветания и независимости. Пусть исполняются ваши мечты, реализуются намеченные планы, достойно будут выдержаны вступительные испытания. И пусть каждый ваш последующий шаг будет уверенным и целеустремленным. Районный исполнительный комитет всегда поддержит ваши начинания и инициативы. Убежден, что в дальнейшем вы активно пополните ряды наших предприятий.
1: Знаки отличия, за которыми годы учебы и стараний. В Барановичском районе вручены 6 ученикам – Валерии Адамович и Владиславу Белоусу, Жемчужинская средняя школа, Марии Климович, Русиновская средняя школа, Виорике Боб, Столовичская средняя школа, Валерии Суходольской и Ксении Галецкой, Городищенская средняя школа имени Скипора. Каждый из них не только отличник, но и с активной жизненной позицией. Они победители республиканских олимпиад, юные ученые, участники школьного самоуправления. Так, Владислав Белоус, выпускник Национального детского технопарка по направлению искусственный интеллект, проявил себя как талантливый режиссер. Его фильм был официально отобран в основную программу международного кинофестиваля «Листопад», представлял страну на международных конференциях с Казахстаном и Китаем. В конкурсе ШОС удостоен звания «Звезда-рассказчик». За каждым талантливым ребенком – сплав их личного упорства и огромного труда наставников. Отправить в большое плавание юношей и девушек пришло подрастающее поколение. Первоклассники вручили старшим товарищам импровизированные подковы на счастье. В завершении 11-классники закружились в праздничном вальсе. Продолжаем выпуск. Июнь в Барановичах продолжает бить рекорды по количеству регистрации браков. Как рассказали в отделе ЗАГС горосполкома, кольцами обменялись 17 пар молодоженов. Марш Мендельсона звучал для горожан как в молодом, так и в более осознанном возрасте. Самой юной невесте – 21, жениху – 23. Жители Барановичей выходят замуж и в 45 лет, а женятся и в 52. А вот суббота не стала популярной на выдачу свидетельств о подтверждении любви. Всего 3. Возможно, будущих супругов смутило число 13. Всего же с начала года союза заключили 262 пары. Расторгли отношения по обоюдному согласию 58. К новостям компании. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: еще не вечер.
1: Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересный футбольный матч на вечер, благо, что он был единственным. Читали новости, слушали музыку и представили отдельно субботний проект «Наши песни». Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу «Наши песни», но непосредственно в прямой эфир вернемся уже в понедельник с новой музыкой, к подаркам, викторинам и футбольным новостям. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Приветствую вас, дамы и господа. В эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка. И сегодня мы погрузимся в мир джаза и романтики, где каждая нота словно обнимет нас своим теплом и нежностью. А начнем с песни, которая идеально передает атмосферу влюбленности и легкости «A Fine Romance» в исполнении Фреда Эстера. Этот талантливый артист не только великолепно пел, но и завораживал зрителей своими танцевальными номерами, создавая настоящие шедевры на экране. В этой композиции он мастерски сочетает иронию и романтику, рассказывая о том, как иногда любовь может быть одновременно прекрасной и забавной. Приглашаю насладиться этой чудесной песней и позволить ей окутать нас своим очарованием.
1: A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is you're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion.

0: lodged in the wood. Woman, you never give the orchids I send a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance.
1: Любовь – это не всегда сказка, но всегда роман. Фред Эстер не только был великолепным певцом, но и талантливым танцором и актером, который оставил неизгладимый след в мире развлечений. Интересно, что Фред начал свою карьеру в детстве, выступая на сцене вместе со своей сестрой, и вскоре стал звездой бродвейских мюзиклов. Его харизма и стиль исполнения сделали его иконой золотой эпохи Голливуда. Песня «A Fine Romance» прекрасно отражает его уникальный подход к любви и отношениям, сочетая юмор и романтику. А следующая композиция также затрагивает тему любви и надежды. В ней звучит мелодия, полная нежности и искренности, и The Mills Brothers рассказывают о том, как даже в трудные времена любовь остается важной. Nevertheless наполнена чувством, которое заставляет задуматься о настоящих эмоциях и переживаниях. Приглашаю насладиться этой трогательной мелодией и позволить ей перенести нас в мир

0: Осень – это время перемен и нежных воспоминаний. Нэт Кинг Кол не только покорил сердца миллионов своим уникальным голосом, но и стал символом джазовой эпохи. Интересно, что в молодости Нэт часто выступал в клубах, где его талант заметили и пригласили на радио, что стало началом его успешной карьеры. Умение передавать эмоции через музыку сделало Нэта одним из самых любимых исполнителей своего времени. А следующая композиция наполнена чувством искренности и глубокой эмоциональности, что делает ее особенно трогательной. Ее исполнительница Мелоди Гарда, как и Нэт, умеет создавать атмосферу, в которой каждый может найти что-то близкое. «If You Love Me» приглашаю послушать эту прекрасную композицию и позволить музыке окутать нас своей магией.
1: If you love me, let me know. Tell my heart

Когда настроение говорит о любви, музыка становится голосом сердца. Фредди Коул всегда умел передавать свои эмоции через музыку. Однажды во время выступления в небольшом клубе он заметил, как одна из его поклонниц, тронутая исполнением, расплакалась от счастья. Это вдохновило его на создание многих трогательных композиций, включая «My Mood Is You», где он делится своими чувствами и переживаниями. Его уникальный стиль и глубокий голос делают каждую ноту незабываемой. А в следующей композиции замечательная артистка Дорис Дэй передает ту же искренность и нежность, что и Фредди, рассказывая о том, как любовь может вновь зажечь искру в сердце. Песня «Again» наполнена теплом и надеждой, и каждый аккорд звучит как обещание нового начала. Приглашаю насладиться мелодией и позволить ей окутать нас своим волшебством.

you and I and everyone.

0: плачет, и все забывается. Эл Боули стал известен в 1930-х годах благодаря своему уникальному голосу и обаянию. Интересно, что Эл начал свою карьеру в качестве гитариста, но вскоре его вокальные способности привлекли внимание продюсеров, и он стал солистом. Его музыка сочетала в себе элементы джаза и поп-музыки, что сделало его одним из самых популярных исполнителей своего времени. «It's All Forgotten Now» прекрасно передает атмосферу той эпохи, напоминая о том, как важно отпускать прошлое. А следующая композиция затрагивает темы любви и воспоминаний. Перри Комо расскажет в ней о том, что никакие обстоятельства не могут отнять у нас наши чувства и переживания. «They can't take that away from me» наполнена нежностью и искренностью и перенесет нас в мир, где любовь и воспоминания остаются с нами навсегда.
1: The way you wear your hat.

Радость в сердце – это состояние души, которое не подвластно времени. Фрэнк Синатра, один из самых ярких представителей джаза, всегда умел передать эмоции через свою музыку. Однажды во время гастролей он встретил группу поклонников, которые рассказали ему, как его песни помогли им пережить трудные времена. Эта встреча вдохновила его на создание новых композиций, полных надежды и оптимизма. Песня «Young at Heart» стала гимном для многих, кто стремится сохранить юность в своих сердцах, несмотря на возраст. А следующая композиция «Maybe» наполнена нежностью и романтикой, а также рассказывает о надежде и ожидании любви. Интересно, что The Inkspots были одними из первых, кто смешал джаз с ритм-энд-блюзом, создавая уникальный стиль, который завоевал сердца миллионов. Их мелодии остаются актуальными и по сей день, напоминая нам о том, как важно верить в лучшее. Приглашаю насладиться этой прекрасной песней и погрузиться в атмосферу романтики и надежды.

Когда любовь становится привычкой, это значит, что она уже заняла особое место в сердце. Анита О'Дэй, известная своим уникальным стилем и неподражаемым голосом, всегда умела привнести в свои выступления искренность и эмоции. Однажды во время одного из них в клубе Анита заметила, как публика буквально затаила дыхание, когда она исполнила «You're getting to be a habit with me». Этот момент стал поворотным в ее карьере, и она поняла, что ее музыка действительно способна трогать сердца. Анита продолжала развивать свой стиль, оставаясь одной из самых ярких джазовых певиц своего времени. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка. Но уютный вечер каждого из нас только начинается. И перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной замечательной композицией, наполненной ностальгией и теплом. Луи Армстронг с его неповторимым тембром и мастерством игры на трубе создал настоящую классику, которая до сих пор радует нас. Blueberry Hill стала символом романтики и мечтаний, и ее мелодия легко запоминается. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и погрузиться в атмосферу волшебства и надежды.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: полутора до 2500 на руки. МТС, код 29-207-11-72. 207-11-72.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.
0: Барановичи FM.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.